0: еще пришло благо.
1: Ну, это, по идее, должно идти из тебя само. Не потому, что тебе это надо, а потому, что ты хочешь быть благодарным. А чтобы захотеть быть благодарным, уже надо немножко постараться, и потом уже все пойдет. Мне так кажется.
0: Ну, тут, вы понимаешь, мы входим в противоречие. Тут мы либо прикладываем усилия, либо оно само идет. Мы же сошлись на том, что само оно как не всегда идет, и что иногда нужно приложить усилия. Но в таком случае, чем это отличается от вот подобных заклинаний? Мне кажется, во-первых, отличается это тем, что кому мы благодарны и кому мы обращаемся, да? Если мы говорим про вот эти вот практики, а, собственно, а кому ты благодарен за вот это, вот это, вот это? Они говорят, благодари себя. Или, например, благодари Вселенную.
1: Спасибо, Вселенная.
0: Или
1: ура.
0: Что-нибудь еще. Но, да, из этого уравнения мы выкидываем Бога, и все уравнение, на самом деле, разрушается. Уже ничего не складывается, да? Вот. И второй момент, а с какой целью ты благодаришь? Если ты благодаришь, чтобы получить чего-то еще больше, еще лучше, вот это уже магия, это уже заклинание, и это попытка манипулировать реальностью, манипулировать, да, чем хочешь, Вселенной, там, да?
1: Это уже не благодарность, потому что...
0: Это уже не благодарность,
1: благодарность,
0: да,
1: должна идти от сердца. А если ты благодаришь, чтобы что-то получить, это называется корыстная благодарность. И это уже не то.
0: Угу. В этом-то и есть разница, наверное. В том, с каким мотивом и кому ты благодарен, кому ты это обращаешь. Вот. Если в этом уравнении мы оставляем Бога, то все начинает становиться на свои места уже. Что вы нам еще пишете? Виктор пишет, благодарен за то, что работаю. Все отдыхают, а я на работе. Казалось бы, за что благодарить? Он пишет, ну, значит, буду деньги тратить.
1: Иногда полезно себя побаловать.
0: Так, Алена еще пишет. Петр Мамонов говорит, она называет любовь не чувством, а добродетелью. Очень созвучно мне такое определение. И благодарность, думаю, можно назвать добродетелью тоже, как... Ну да, можно воспринимать любовь как чувство, эмоцию. То, о чем мы сегодня с тобой, да, говорили, пока ехали. Все музыкальное творчество на 99% состоит из песен про любовь, 80% из которых про несчастную любовь, наверное.
1: Mm-hmm.
0: Вот почему? Потому что это просто знакомо всем, это мощное переживание эмоциональное, следовательно, это хорошо продается. Вот. Но если любовь — это не чувство, а добродетель, то, о чем нам пример Писания говорит, то это уж совершенно другая история. Вот точно так же и с благодарностью. Если это не чувство, там, типа, на тебе пачку денег, ух ты, спасибо. А если это твое решение, если это твоя дисциплина, и если это твоя добродетель в этом смысле, да, то тогда это уже совершенно другой подход. Вот, что вы еще пишете? Алена пишет, я очень благодарна, я хожу своими двумя ногами, не идеально, но все-таки сама, мне машина теперь не нужна, стоило 3 месяца лежать с больной спиной, а счастье-то оказывается так близко. Слава Богу,
1: да,
0: ходить со своими двумя, это уже дорогого стоит.
1: Если ты что-то у тебя было, и ты этого лишаешься, а потом это к тебе возвращается, ты будешь за это очень сильно благодарен. Mm-hmm. И эта тема освещается во многих книгах тоже. А то, что освещается во многих книгах, значит, это важно, раз люди об этом пишут.
0: Юмористический рассказ «Купи козу», знаешь, да?
1: Нет.
0: Или там, по-моему, коза была. А может, не коза, не помню. Приходит женщина несчастная и говорит: «Рави, все у меня плохо, значит, дети не слушаются, муж грубит, там плохо себя ведет, денег не приносит, или ленится, лежит, денег не приносит». Вот, он говорит, купи козу. Она говорит, зачем? Ну, говорит, купи, узнаешь. И вот она покупает козу, в свою маленькую хату ее, значит, приносит, а эта коза начинает там, в общем, она, что она делает? Она занавески жует, все ломает, разбрасывает, ну, соответственно, какает, там, вот это все. В общем, еще хуже все становится у женщины. Она приходит, говорит, Рави, все еще хуже стало, не помогло. Она говорит, он такой отвечает, а теперь продай козу. Вот она продает, и сразу лучше стало. И сразу
1: на контрасте все сразу стало прекрасно.
0: Нет, ну, это, конечно, анекдот. Это не выход, но тем не менее. Так, на подумать. Послушаем хорошей музыки еще немножко и вернемся в эфир.

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Ну, тут Ульян сказал мне в перерыве, что благодарность может быть не только Богу, да? Благодарность может быть как в целом твое состояние и благодарность другим людям в том числе. Поэтому я подумал, что унылый дух сушит кости не только твои, но унылый дух может еще и сушить кости всех окружающих. Вот. А человек, который... Даже слово такое, да? Благодарить, который дарит благо. Человек, который адекватно реагирует, кстати, на благо, которое ему подарили. Он как бы передает этот свет, это добро дальше. Вот. А тот, кто не благодарен, то есть просто поглощает, но в ответ только ворчание какое-нибудь выдает.
2: То этот человек испортит настроение совершенно всем, кто до этого был по цепочке.
1: Да. Фильм такой был. «Заплати другому», по-моему, назывался. Не знаю, не смотрел, да?
2: Нет.
1: Кстати, нам с тобой можно посмотреть, наверное, этот фильм. Вот. Про то, что мальчик принял решение... У него был такой какой-то школьный социальный эксперимент. Вот. И идея такая была, что передавать добро дальше. То есть тебе сделали добро, а ты его приумножь и передай дальше. Вот. И в итоге это там вылилось в какое-то общенациональное вообще движение. Вот. Вроде как по мотивам реальных событий. А, вот. Я читаю тут в Писании много примеров про благодарность. И вот в рамках разговора про добродетель, про дисциплину, благодарность, Давид пишет: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это 102-й Псалом. Он как будто бы сам себя настраивает. Он как будто бы сам себе говорит, да, чтобы мне нужно быть благодарным. Мне нужно благодарить Бога. И, как он говорит, не забывай всех благодеяний, да, его, очищающие всякие беззакония мои, там, исцеляющие недуги и так далее. Как будто это такое вот упражнение духовное, что ли.
2: Ну, он настраивает себя на правильное настроение. В форме песни.
1: Да, понимаешь, как будто с этим можно работать. Вот. Не просто благодарность как такая пассивная реакция на окружающую действительность. Вот. И не какое-то сумасшествие, когда мы на все плохое реагируем. Ой, как здорово, что там сегодня случился пожар, там-то там.
2: Ну, это эмоциональное выгорание скоро будет.
1: Да нет, это просто сумасшествие, но это неадекватность. Как можно благодарить за плохое? Вот. Но настраивать себя и работать собой, чтобы благодарить Бога за его долготерпение, милость, благодеяние. Вот это правильно. Вот это хорошо. И у верующего человека есть причины радоваться, даже когда остальных причин не осталось. Потому что у нас всегда остается понимание о том, что есть Господь. Господь любит нас. Господь наш Небесный Отец, а мы Его дети.
2: А вот я еще вспомнила книгу. Я думаю, многие знают книгу Поллианна. Там, где у нее вместе с ее папой была игра, что... Они, когда что-то случалось, даже плохое, они пытались придумать, почему это хорошо. Например, самый яркий случай у них был, когда им из благотворительности прислали костыли, а Поллианна хотела куклу. И они радовались тому, что Поллианне не нужны костыли.
1: Ну, потом, кстати, пригодились.
2: Ой, ну, пап.
1: Как любое ружье, которое висит, да, должно выстрелить, а любые костыли, которые прислали, должны пригодиться. Закон драматургии. Нина пишет нам: благодарна Богу за здоровье, была онкология, слава Богу за исцеление, за детей, за невестку, зятя, за внуков, за работу, за все, Иисус, спасибо тебе. Слава Богу. Есть еще время, напишите, поделитесь, мне кажется, это полезное упражнение. Взять, подумать, отрефлексировать и выразить это словами. Ну, не вербально, так текстом, а я уж вербализирую работу, у меня такая. Напишите, поделитесь. Еще из примеров Писаний благодарности такой вот очень странный — книга Даниила. Наверное, ты помнишь, когда Даниилу, как и остальным евреям, запретили молиться Богу. Да?
2: Да, было такое.
1: Нужно было молиться и поклоняться только царю. Да? Вот. Но Даниил продолжал, несмотря на этот запрет, несмотря на то, что он знал, чем это все для него, скорее всего, обернется, он продолжал трижды в день молиться и благодарить Бога.
2: Это сильно.
1: Вот. Причем делал это публично, помнишь, там даже это увидел его недоброжелатель, даже это заметил. Вот. Да. Когда мы читаем послание апостола Павла, особенно вот эти поздние, где он уже находится в заключении, видно, конечно, сквозит эта печаль, она там периодически, этот меня оставил, и этот ко мне не пришел, ему он уже человек не молодой, его мучает болезнь, люди его оставляют, от него отворачиваются, потому что он уже не на пике успеха, не суперпопулярный там проповедник, который там огромные церкви основывает, он уже позабытый, сидящий в тюрьме несколько лет. И, конечно, эта боль есть, но он благодарит. Вот он все равно благодарит. И он все равно, это светлое послание, очень послание к Тимофею, там, посмотрите, послание к Филиппийцам.
2: Вот еще был такой момент в Библии, где Сила и Павел, по-моему, где их заключили в темницу, а там они пели Богу тоже благодарственные псалмы. И иногда, чтобы благодарить, реально нужна сила воли такая. Вот как ты думаешь, на эту тему что-нибудь?
1: Когда сидят в тюрьме и поют псалмы, да?
2: И у них тогда, по-моему, все, кто были рядом с ними, они очень удивились, а потом со всех упали оковы, и все ушли, слава Богу.
1: Ну, это что-то сверхмощное, на самом деле. Благодарить Бога и славить Бога во времена не просто стесненных обстоятельств, фигурально, но физически стесненных, в смысле ты в оковах, и твое будущее совершенно неизвестно и нерадужно. Ну, это...
2: Вот это и есть орудие благодарности.
1: Это уровень,
2: тоже.
1: Да, и это орудие, как наша тема сегодня называется, орудие благодарности. То есть вот это наша дисциплинированная, сознательная благодарность, которая не, еще раз подчеркну, это не магия, не заклинание, чтобы что-то получить. Это духовная дисциплина, потому что нам действительно есть за что благодарить. То есть это не мы не обманываем ни самих себя, ни всех окружающих. Не пытаемся воздействовать каким-то образом на Бога, под дых ему ударить, чтобы он нам что-нибудь еще насыпал сверху хорошего. Потому что это порядок вещей. Вот точно так же, как человек, творение Божье должно славить Бога, потому что творение славит Создателя. Да, я много раз приводил этот пример. Картина великого художника славит своего создателя уже много-много там, сотен лет после его смерти. Вот, например, там смартфон там у меня, да, у него шильдик определенный написан сверху. И он, хорошо работая и выполняя хорошо свои функции, в каком-то смысле продолжает славить вот это вот имя, которое он носит. Вот так же и человек, как творение Божье, славит Бога. И это порядок вещей, это нормально. Человек должен любить ближнего. Это порядок вещей. Так Бог создал. Он это устроил. Это, опять же, не факультатив какой-то. Не на выбор «хочу, люблю, хочу, нет, попробую жить так или так». Это порядок вещей. Вот точно так же и благодарность — это порядок вещей, это дисциплина. Потому что так оно работает. Иначе оно работать не будет.
2: Mm-hmm. Вот есть еще такая вещь, как дневник благодарности некоторые ведут. То есть ты просто каждый вечер записываешь себе в тетрадочку то, за что ты благодарен. И мне кажется, это тоже помогает иногда осознать, что у тебя на самом деле все хорошо. И если вдруг становится печально, или ты чувствуешь, что у тебя все плохо, ты просто вспомнишь, что у тебя все хорошо и что ты благодарен.
1: И о благодарности в самые темные времена давайте мы поговорим через несколько минут, уже в завершении нашего эфира. Пока послушаем пару хороших композиций.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Народное радио.
1: В завершении нашего эфира вдогонку прочитаем несколько комментариев. Пишет нам человек, не могу понять, как зовут, тут по нику непонятно. Благодарен Богу, что только что вернулись домой с ночной рыбалки и по дороге, смотрите, сейчас интересно, не сбили бобра, который оказался посреди дороги, а также за то, что олени спокойно стояли на обочине и не выбегали на дорогу.
2: Какая гармония с животными произошла.
1: Просто Эйс Вентура, как старый фильм такой был. Как хорошо, что вы не сбили животных. Животные тоже благодарят. Я уверен, что бобер, который оказался посреди дороги, сейчас молится и благодарит Бога за то, что его не сбила машина.
2: Ура!
1: Таня нам пишет, я периодически задумываюсь, если бы докабы, что если бы поступила иначе, где-то настояла на своем, когда-то выбрала иное. Но эти думы часто прерываются одной простой мыслью. Почем мне знать, что иначе было бы лучше? Ведь иначе я могла бы не получить то хорошее, что имею сейчас, даже если что-то мне и не нравится. И я благодарна за то, что я сейчас там, где я есть.
2: Мне кажется, за это должны быть благодарны все.
1: Тань, спасибо большое. Это действительно классное такое продуманное, мудрое сообщение, да? Видно, что прожитое. Потому что суть неблагодарности в том, что мы действительно гонимся за своими желаниями и за тем, как мы бы сделали, как мы бы хотели. Вот. Но важно быть благодарным за то, что у тебя есть сейчас. Есть на эту тему всякие мысли и фантазии, всякие в кино и в книгах, я уверен, тоже. Вот. Где люди думают о том, что могло бы быть, неблагодарны, а потом, да, все меняется, и они видят, как бы, а что было бы, если бы они достигли то, чего они хотели. И они понимают, что на самом деле это тоже тупик. И тоже ничего хорошего в этом бы не было. Вот. А в этом, да, большая мудрость есть в том, чтобы быть благодарным за то, где ты сейчас находишься. Вот даже если это непростые времена. И на самом деле еще вот вдогонку хотелось подумать о том, как быть благодарным, когда, ну, действительно испытание, ну, действительно плохо. А ведь Писание призывает нас с радостью принимать. Вот послание Якова практически начинается словами такими. С радостью, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения или испытания, да, то, что испытывает вашу веру. А что нашу веру испытывает? Ну, горе, серьезные проблемы. Именно в эти моменты мы задаемся вопросом, а ты вообще где, Бог? Ты вообще есть? Если вот это со мной происходит, то как же это, ну как это может быть? То есть ты либо недобрый, либо тебя вообще нет. Да, либо ты есть, но ты бессильный, не контролируешь ситуацию.
2: В этом смысле хороший пример нам показывает Иов в своей книге.
1: Да, да. Как Иов, кстати, говорит. Он говорит о том, что Бог дал, Бог взял, будет, да будет благословенно имя Господне.
2: Он благодарит, он благословляет Бога, даже когда у него все совершенно плохо.
1: Да, но книга Иова очень непростая.
2: Очень.
1: Да, он вроде как, да, благословляет имя Господне. Хотя друзья говорят там, покляни Бога и умри. Такой у меня странный совет. Ну вот. Но тем не менее, конечно, он все равно это проживает, это горе, и отказывается отворачиваться от реальности и искать какие-то объяснения ему. Требует, так сказать, Бога на суд объясниться, что такое, почему это произошло. Да. Так вот, даже если у нас мы находимся в испытаниях, даже если нам, ну, нет причин радоваться, кажется, что все рассыпалось, как у Иова, вся жизнь рассыпалась, да, он от Бога не отворачивается. Почему? Потому что он продолжает считать себя в отношениях с ним, понимаешь? То есть он продолжает к Богу взывать. У него все рассыпалось, у него ничего не осталось, да? Имущество, семья, дети, личное здоровье, все. Но у него есть кое-что, чего у него нельзя отнять.
2: У него есть хорошие отношения с Богом.
1: У него есть отношения с Богом. Пусть даже в тот момент не очень, кстати, хорошие. Он, ну, потому что вызывает Бога на суд. Он требует объясниться. Но они у него есть. И вот это то, что у нас никто не отнимет.
2: То есть он не бросает связь с ним,
1: да,
2: даже когда ему плохо.
1: Да, да. Вот это действительно то, что может оставаться в наших руках. И только мы сами можем отвергнуть эту связь. Только мы сами можем разорвать эту связь. Только от нашего решения может окончательно умолкнуть наша молитва. Вот. И я хотел ободрить вас. Если вы сейчас проходите трудные испытания, вера в Бога — это то, что невозможно отнять силою. Да, она может пошатнуться. Да, вы можете быть возмущены и недовольны действиями Бога. Вы можете говорить с ним об этом прямо и спрашивать: «Да доколе? Да почему ты это допускаешь?» Но эти отношения есть, и они сохраняются. В первом послании Иоанна, в 3 главе, апостол пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Вот это то, что у нас всегда остается, и это то, что является всегда для нас причиной быть благодарными. Не теряйте связь с Богом, даже если все очень плохо, даже если сейчас кажется, что все разрушилось. Поддерживайте с ним связь, говорите с ним и практикуйте вот эту благодарность вопреки всему. Вот такие у нас на сегодня мысли для вас. Все, будем прощаться?
2: Да, давайте прощаться. Всем до свидания.
1: Всем до свидания. Было замечательно провести с вами это время. До новых встреч. И, кстати, хороших выходных.
2: Мы очень благодарны, что вы нас слушаете.
0: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие годы служение Уильяма Сеймура пережило ряд болезненных расколов, связанных с выходом из него белых пятидесятников и пятидесятников-единственников. Поначалу историки игнорировали афроамериканские корни пятидесятнического движения. Роль Сеймура во многом была принижена или забыта. Лишь в конце 20 века, после того, как черные и белые американские пятидесятники предприняли ряд усилий по преодолению исторического раскола, Уильям Сеймур занял свое законное место в истории пятидесятнического движения.
1: След в истории.

0: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
1: Holy Spirit, speak to me.

0: Любовь не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел наивысшее благо. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Нас учат, что недовольство является движущей силой прогресса. На первый взгляд все обстоит именно так. Недоволен своим телом – иди и займись спортом. Недоволен своим доходом – приобретай более дорогостоящие навыки. Но что если заглянуть немного дальше? К чему ведет непрерывная погоня за решением вопроса неудовлетворенности? Разве есть предел совершенству? Разве может человек остановиться и сказать «ну, теперь, пожалуй, хватит»? Когда недовольство возводят на трон, ничего хорошего не получится. Вся жизнь может превратиться в сплошную сказку о золотой рыбке, где мы будем той самой ворчливой старухой, а в итоге придем к тому же разочарованию, что и экклезиаст из Библии. Пустота и погоня за ветром. Как это ни парадоксально звучит, но нужно научиться быть довольным и благодарным за то, что у тебя уже есть, прежде чем расти дальше. В ином случае нас ждет постоянная погоня и постоянное разочарование.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Насыщение для жаждущей души. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, 8 и 9 стихи. Случалось ли с вами такое, что вы отходили подальше от праздничного стола со словами «Я больше никогда не захочу есть»? В тот момент вы не поддельно искренни. Вы в самом деле не хотите больше есть ни кусочка. Но настает вечер, и вы снова на кухне намазываете взбитые сливки на кусок пирога. Это потому, что тело требует постоянного питания. Плоть никогда не может быть удовлетворена. Независимо от того, как обильно вы кормите свою плоть, она всегда будет хотеть большего. Факт в том, что если вы вместо того, чтобы быть удовлетворенными, пойдете на уступки вашей плоти, то она будет требовать больше и больше до тех пор, пока это не поставит вас в зависимость. Точно так же, как люди испытывают физический голод и жажду, у них есть и духовный голод и жажда. Проблемы начинаются тогда, когда свою духовную нужду вы пытаетесь удовлетворить плотскими способами. Это не действует. Если у вас голод,

0: С первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей».

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Не преувеличивайте, друзья, значение своих поражений. Не воспринимайте каждое поражение как вселенскую катастрофу. Во-первых, потому что Бог не умер. Все под контролем, если вы этот контроль в свою жизнь допускаете. Ну и, конечно, не перебарщивайте вот с этим нервным позитивом. Увы, сегодня многие церкви этим заражены как бактериями. Мол, мы успешные, мы крутые, у нас процветание. Это все хорошо, конечно. Но, дорогие, согласитесь, в жизни Иисуса был еще и Гефсиманский сад, например. Был крест. В общем-то, если так посмотреть, неудачи-то случались. Но опять-таки, с мирской точки зрения, не духовной. И в нашей жизни иногда бывают такие периоды, когда все, что нам остается, это склонить голову и пережить то, что на нас сваливается. Каждый любит причмокивать елей причастия. Но однажды с нами может случиться и ложка дегтя. Это часть плана. Из таких ситуаций, как мне думается, Бог и узнает, вы с ним вообще за фантики или из любви. И, увы, именно такие испытания, когда приходит какая-то горечь, какие-то неудачи, именно такие испытания люди очень часто и не проходят. Обижаются на Бога и в результате уходят из церкви. Он еще вчера пел громче всех «Аллилуйя», а сегодня его кресло уже опустело. А знаете почему? Потому что что-то пошло не по его плану. Потому что случилось что-то, что вроде как укол осы или рапиры. Потому что такому не учат, потому что о таком не предупреждают. Люди к такому оказываются не готовы. Получается, что быть в радости – это да, это мы первые. А вот в горести – нет, мы так не договаривались. Одна моя знакомая однажды шла в гости просто чая попить, пообщаться, встретиться с друзьями. А простое дружеское общение, которое было запланировано, в итоге обернулось шикарным праздником. С заказом доставки вкусной еды, с громкой музыкой, с весельем. Знаете, какой был повод? Прямо перед автомобилем друзей на трассе выскочил лось. И что в итоге? Очень дорогой автомобиль, не подлежащий никакому восстановлению, даже намека на это не было, и речи быть об этом не могло. И в итоге пир горой. А знаете почему? Потому что живы остались. Спасатели, когда автомобиль этот вскрывали, готовились к чему угодно, только не к тому, чтобы увидеть там абсолютно живых и невредимых людей. И вот кто-то в этой ситуации скажет: «Ой-ой-ой, потеряли миллионы, не повезло». Кто-то скажет: «Выжили, повезло». И только мудрые скажут: «Чудны дела твои, Господи, твори все, что хочешь».
0: Вы подумали? А мы сказали –

0: стирать воспоминания и то, что хочется забыть. Нам времени бы больше, чтобы не бежать. Нам время, чтобы просто жить.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра – чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств – это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: строчка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тимофей, сынок, вот какое поручение я даю тебе, полагаясь на слова пророчеств, что были когда-то о тебе сказаны. Веди с их помощью достойную битву во всеоружии веры и чистой совести, потому что, отвергнув ее, некоторые потерпели крушение в вере».
2: Свободное радио.

нашел бы даже силы поднять свой взгляд на небеса. Я был один, оставлен всеми, дрожа от мысли, что со мной. Я сразу понял себе цену, пытаясь лишь дождаться.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Три вещи, которые жены хотят от своих мужей. И вы знаете, что Голливуд рисует картину, что женщины хотят бриллианты и розы. Но на самом деле есть три вещи, которые могут быть на вес золота. Позитивный настрой. И вы знаете, что оптимистичный муж заставляет жену чувствовать себя хорошо. И этот позитив заразителен. Он даже вдохновляет. Цинизм и сарказм имеют свое место. Но никто не хочет быть с кем-то, кто является саркастичным и циничным все время. Вы знаете, это утомительно. Нахождение в присутствии человека с положительным взглядом на жизнь может на самом деле заражать энергией. Поэтому будь позитивным. Вторую вещь, которую хотят жены от своих мужей, это чувство безопасности. Женщина будет чувствовать себя в безопасности с мужчиной, который эмоционально доступен, который честен, заслуживает доверия и благороден. Это сильные стороны характера, которые она может уважать и восхищаться в своем муже. Человек с характером и эмоциональной глубиной – это человек, который знает, кто он и любит себя. Его сила не столько физическая, сколько в ясности ума и его эмоций. Это сильные стороны характера, которыми жена не только восхищается, но и чувствует себя в безопасности. Он не слабый человек, который склонится к прихотям других людей. Она может доверять ему, быть тем, кто он есть. Третья вещь – это признание. Все женщины хотят чувствовать себя оцененными. Женщины управляют многим изо дня в день и не получают большого признания. Такое утверждение как «любимая», «спасибо за вкусный ужин сегодня вечером, я действительно ценю это», показывает твое внимание и показывает, что ты не воспринимаешь свою жену как должное. Честное «спасибо» стоит тысячи слов. Помните, что ваши слова дают жизнь окружающим. И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Если ваш муж похвалил вас, заставил вас чувствовать себя в безопасности, похвастался вами перед друзьями или был в какой-то момент позитивен последние несколько недель, обязательно скажите ему, насколько вы это цените. Мужчины тоже любят комплименты и аффирмации. И вызов для мужей. Выберите одну область из трех пунктов выше и составьте план действий по их реализации в течение ближайшего месяца. И я могу дать несколько идей. Благодари свою жену за приготовление пищи. Обними ее и сделай так, чтобы она почувствовала себя в безопасности. Если у тебя был плохой день на работе, то приходя домой, прежде чем перешагнуть порог, отдохни 2-3 минуты и затем не позволяй плохому настроению испортить ваш вечер. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: что-нибудь скажи.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Булатов.
1: Большинство из нас пользовались и пользуемся иногда услугами такси. И наверняка вы видели у водителя навигатор, который прокладывает ему путь. А если мы сравним сложность работы таксиста, например, 30-летней давности? Это был человек с уникальными знаниями города, всех улиц, переулков. Я помню из своего детства. Когда мы не могли найти нужный адрес, мы шли на остановку, где стояло такси, и просили помощи. И таксист нам всегда показывал, куда идти, где нужная улица, где нужный дом. А если взять нашу жизнь, наш жизненный путь, то для нас навигатором является Библия, Слово Божье. И сегодня Библия есть у каждого из нас, и не одна. В печатном издании, в электронном. Мы можем получить ее бесплатно, платно на любой вкус. Но несмотря на то, что она стала очень доступной, ее ценность нисколько не умалилась. Господь дал нам Слово Божье, и это навигатор для нашей жизни, чтобы мы шли по Нему в вечность, в Его Царство. Давайте послушаем слова Иисуса Христа. Они записаны в книге от Иоанна, 14 глава. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья и сестры, давайте будем читать Слово Божье каждый день, и оно укажет нам путь в обители Божьи, вечное и прекрасное.
2: Свободное радио. Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: для наказания в день суда, особенно тех, кто идет на поводу грязных желаний своей плотской природы и ни во что не ставит власть Господа. Дерзкие и наглые, эти люди не трепещут, оскорбляя небесные силы, в то время как даже ангелы, которые несравненно сильнее и могущественнее, не говорят о них оскорбительно, обвиняя их перед Господом. Они же словно неразумные животные, которые следуют лишь инстинктам и рождаются для одного, чтобы их отловили и убили. Они хулят все то, что недоступно их уму, и, подобно этим животным, они тоже погибнут, и им отплатится вредом за вред, который они причинили. Им сладок кутеж при свете дня, они — сама мерзость и позор. Они наслаждаются тем, что плетут для вас сети обмана, сидя с вами за одним столом. В глазах у них только проститутки и непрестанный грех. Они заманивают в ловушку слабые души, сердца их, натасканные на алчность, их удел — погибель.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

На старом большом дереве в ботаническом саду кто-то остроумный разместил табличку «Растет то, что мы выращиваем в своей душе». Важные слова. Если каждый день поливать, удобрять, холить и лелеять негатив, сами не заметите, как проживете жизнь в сером цвете. Если каждый день пропалывать душу и убирать сорняки, вы получите душу, которая скажет вам «Спасибо». Растет то, что мы выращиваем в своей душе. А рост – это

0: Всегда медленно. Привет вам, садоводы! Здесь на волнах свободного Наташа Романцова.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма, все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моленья, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил, а Бога на потом. Заплакал солдат горько. На колени склонился он к подножию креста, как в детстве снова возносил моленья, просил прощения у Спасителя Христа. И он услышал тихий нежный голос: «Твои все беззакония я простил. Ты, блудный сын, мне бесконечно дорог. Тебя я своей кровью искупил».
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье в мире.

0: новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 20